Капуцем пальтишке, Понурясь и словно каясь, Республика политически.